уйми разноспаться, сподка очень личный пугада. Полетел зеленый попуга, я смутный и тараж пева сам.